Хөрөн эя яат эна нэгтшний доллил ади та исэн алцаиги эдишнэники эя Дарнелл Ж Мария чо эян ле трат назле аджа биа тон э та иншиги э кодо та иншиги бикетэн ши а кон кодо эя та алцсо эя ханне нэгтлишчан ишлей доллил Nihilbaa hozo dood a kudo eya ba nahash nehdi a tiin koon hita an tiin go ohat a beso babja da liya igi e bida dejnish do lil a I da e laho eya binda ajnish di tsitna da joj le Mountain View de kwae Nihilbaa hozo eya a kwae eya hasht ena liya a do unda koon a tiin bako beishta na ahagi guardrails dillni nigi jo eido eilla do e benda ajnish a kodi du kuigo si eia a tiin nigi benna dat eishnish la a ko ajin dal nishigi eia la wo keido leil di ein le Arizona deigo a deigo Linnea Corporation, but no, eh, Joe, eh.